0: ཚོལབ ལ གུག ཤུག ཆོ རེ ཚོལབ ཕེ ཡོད དེ རང གི སེམས ནང གི མ ཡིབ དེ ཚོ ཁེ ཤུ ཆེན པེ ཤེ ཕི ན ཚོལབ དེ དུ དེ རང གི སེམས ནང གི མ ཡིབ དང སེམས ཅེ དེ ཚོ ཉིམ དོ ཁེ ཆུ རེ ཡེ མ ཅན ད ཚོ ཤུ དེ ད ད ཚོ ཤུ དེ ད ཚོ ཤུ དེ
1: Жай нем доки юн.
0: О. Не ралки екип наш тегуа.
2: Жинго! Хонхуа гэ наза юн чэгэри! Масэ нирэши яр яр чугэри! Шинчо ра, тарсу лэри гэ, зумчи ба бэзу дэ чэгэри! Ра юн шуэри!
1: Yachi ah.
2: Shunro, danda sim kip shirachi isha. Yachu. Woo!
0: Tatsu shite gai. Ah, tatsu shite gai. Tatsu shi. Не мою.